0: Скажите мне, что вы на себе любите?
1: Да?
0: Что вы на себе любите?
1: Блин, я люблю свой юмор, что я не знаю.
2: Мне кажется, я себе смешная.

0: твоя чистая ты
1: тут. Папа, нельзя пойти как-то медленно. Это хорошо.
0: Ты не попал там два раза, это переход. Ты все поспал и как будто проснулся. Да.
2: У вас 75.
3: Ты хочешь сама себя сделать?
4: Я видео снимаю.
3: А, Анушка, скажи что-нибудь.
5: Ну, я ничего не могу сказать.
6: Annette Ex there. Her debut album won the Apollo Critics Prize, marking her as one of Europe's most exciting new soul voices. The 1984 Tokyo masterpiece that became a viral sensation decades later. It's the sound of urban loneliness wrapped in disco soul. Here's Plastic Love.